0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 28-е воскресенье рядового времени. Слово Бога приглашает нас принять участие в свадьбе Агнца, на которую приглашены все, ибо это свадьба любви Бога к человечеству. Приглашение Бога обращено ко всем, но особенно к тем из нас, кто больше всего нуждается в Его причастии. Приглашение Божие, однако, имеет свои достаточно простые требования, а именно – быть достойным, быть подготовленным, имея соответствующую духовную и внутреннюю одежду. Это то, что действительно имеет значение для присоединения к тем, кто любит Бога и хочет следовать за Ним по пути милосердия. Евангельская притча приходит нам на помощь, чтобы убедиться, готовы ли мы войти в брачную залу, где Иисус ждет нас, чтобы разделить с нами трапезу. В Евангелии брачный пир может указывать на многие духовные ценности, но он обращает внимание на одну конкретную, а именно на евхаристическую трапезу, в которой мы можем участвовать, если имеем брачную одежду, то есть освящающую благодать. Благодать зарождается в крещении. Ее мы укрепляем в себе с течением времени, участвуя в христианской жизни, особенно в приобщении к таинствам Церкви. Образ свадьбы, который Иисус использует, чтобы представить первосвященникам и фарисеям природу своего царства, является символическим. Господь Бог, который является царем в этой притче, устраивает брачный пир для своего Сына, Иисуса Христа, приглашая на него избранных. Но случилось, что никто не пришел. И царь повторяет попытку, но гости, как мы видим, не принимают приглашения. Они расходятся по своим делам, и некоторые даже убивают слуг царя. В конце концов, увидев нежелание приглашенных гостей, царь посылает своих слуг и приглашает на пир всех людей, хороших, плохих, и зал заполняется. Да, вошли многие, достойные и менее достойные. И вот царь, войдя, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал слугам: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных». Да, это суровое решение Господа. Царь исключает из участия в пире царства, который есть пир любви, исключает тех, кто не имеет одежд чистоты, святости, невинности. Это указание на вечное осуждение тех, кто не желает обратиться к Божьей любви. Тот, кто входит в храм не в брачном одеянии, не в одежде близости к Богу. Быть крещенным, живущим и воплощающим в себе жизнь веры, надежды и милосердия. Поскольку вечное спасение предназначено для всех, никто ведь заранее не исключен из евхаристического и вечного пира. Но, однако, некоторые или многие исключены, потому что живут не по любви к Богу, проявляя крайний эгоизм, ориентированный на материальные блага, на интересы и на земные утехи. Но мы с вами, последователи Христа, христиане, будем помнить, что смерть будет поглощена навсегда. Господь Бог отрет слезы со всех лиц и устранит всякое осуждение народа своего со всей земли, ибо так говорит Господь. И да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: 10 октября Святейший Отец назначил генеральным викарием Его Святейшества для Града Ватикан, архипресвитером Папской базилики Святого Петра в Ватикане и президентом фабрики Святого Петра монсеньора Витторио Франческо Виолу из Ордена Меньших Братьев. Монсеньор Виола стал на всех этих постах преемником кардинала Мауро Гамбетти, которого папа Лев неделю назад перевел на вакантную кафедру архиепархии Кьети и Васта после отставки ее прежнего ординария архиепископа Бруно Форте. Монсеньор Витторио Франческо Виола занимал пост секретаря Департамента богослужения и дисциплины таинств. На его место папа назначил монсеньора Аурелио Гарсия Масиаса, служившего в этом же ведомстве на должности заместителя секретаря.

папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников Священного Синода Греко-Мелькитской Церкви Антиохии, собравшихся для обсуждения жизни своей церкви. Синод, по словам папы, это не только акт церковного управления, но и время общения и епископского служения. Святейший Отец передал приветствие священникам, монашествующим, семинаристам и всем верующим, живущим как на территориях этой церкви, так и в диаспоре по всему миру. Он напомнил, что именно в Антиохии последователи Иисуса Христа впервые назвали христианами. Уже первых христиан отличала милосердная любовь, и сегодня в приходах мелькитов она проявляется в помощи голодным, в образовании, медицинском попечении и утешении страждущих. Благодаря этому церковь становится маяком, светом Христовым, особенно в нынешнее неспокойное время. Лев XIV выразил духовную близость верующим, которые живут в условиях войн, нестабильности, религиозного экстремизма и экономических трудностей. Многие христиане вынуждены покидать родные земли в поисках работы и возможности жить в безопасности, вдали от угроз, а порой и преследований. Папа заверил, что вся католическая церковь разделяет их боль. Вы находитесь в самом сердце церкви, ибо в страданиях стремитесь подражать Иисусу в той кротости, с какой Он искупил мир. У вашей церкви великое призвание быть свидетелями примирения и мира на землях, опустошенных конфликтами. Вы – семена единства на землях, израненных насилием. Это свидетельство поистине делает вас иконами многовековой веры в священных местах нашего спасения. Епископ Рима призвал иерархов поддерживать это свидетельство и хранить единство внутри церковной общины. В византийском обряде первое наставление священнику и диакону перед божественной литургией – примириться со всеми, не держать ни на кого обиды и не питать зла в сердце. Таким образом, само это примирение становится жертвой во Христе и со Христом. «Ваш синод выступает хранителем церковного единства», — подчеркнул Лев XIV и предостерег иерархов от искушения искать власти вместо служения, выгоды вместо прозрачности и честности, личного успеха вместо пастырской заботы. Святой Дух побуждает нас стремиться к единству и молиться о Нем. Оно поможет всем людям осознать, что Христос пребывает посреди нас. Более того, самое красноречивое выражение нашей веры и самое яркое свидетельство о благой вести тем, кто не знает Христа, происходит тогда, когда мы берем свой крест и проявляем любовь в моменты страха, гнева или страданий. Мы, служители Церкви, вселяем в верующих большую надежду на Евангелие, когда испытываем самих себя и проявляем взаимную требовательность не только в вопросах управления материальными благами, но и в том, как мы стремимся к примирению. Папа напомнил, что Святейший Престол оказывает поддержку католическому образованию в Сирии, Ливане и Ираке. Благодаря предоставляемым стипендиям молодежь получает возможность учиться, а христианские семьи – необходимую помощь, чтобы оставаться на Ближнем Востоке, сохраняя там христианское присутствие. Лев XIV призвал иерархов воспитывать молодые поколения в христианской надежде и любви ко всем людям, рядом с которыми они живут. Папа заверил иерархов в духовной близости, верил в работу Синода заступничеству Пресвятой Богородицы и призвал на епископов благословение Господне.

В сегодняшнее 28-е рядовое воскресенье церковь призывает размышлять о будущей жизни в Царстве Небесном, которую апостол Павел описывает такими словами. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». В сегодняшней притче о брачном пире Господь Иисус предвещает то, что ждет каждого из нас, и предупреждает, что много званных, но мало избранных. Библия предлагает символическое воззрение на эту совершенно новую грядущую жизнь. Как в Ветхом Завете, так и в Новом, брачный пир изображает вечное, окончательное Царствие Божие. Не случайно Иисус часто общался с грешниками и разделял с ними трапезу. Также не случайно, что Он установил таинство Пресвятой Евхаристии во время пасхальной трапезы и после своего воскресения говорил о Святом Духе, опять же разделяя трапезу со своими учениками. Ветхозаветный человек усматривал в окончательном Царстве Божьем как бы продолжение настоящего времени, уже исправленного и усовершенствованного. Христианин же, напротив, сознает, что эсхатологический мир коренным образом отличается от мира сего. Не сказал ли Христос, что в будущем мире никто больше не будет жениться или выходить замуж, так что жизнь наша уподобится ангельской? Будущее открывается нам как совершенный дар Божий, предлагаемый как добрым, так и злым. Но не все званные окажутся избранными, потому что далеко не все согласятся принять приглашение на брачный пир, который Господь в своей благости устроил для всех людей. Иисус, разделяя трапезу с грешниками, которые приглашали Его, на деле показал, какую радость может испытывать человек в общении с братьями и с Богом Отцом, любящим каждого человека. Евхаристическая трапеза является чудесным и благодатным продолжением такой радости, которую верующие уже теперь вкушают в предварении будущего.

тому, как хозяин виноградника сделал в притче о злых виноградарях. Эти царские слуги отождествляются с пророками, посланными Богом к избранному народу, как до, так и после его пленения. Церковь уподобляет этих слуг также миссионерам, посланным к различным народам для возвещения им благой вести. Итак, первыми званными оказались сыны израильского народа, которые, однако, схватили слуг царя, оскорбили и убили их. Эта первая часть завершается трагически. Царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Здесь можно увидеть пророчество Иисуса о разрушении Иерусалима. Во второй части притчи преобладает тема великодушия, проявленная царем ко всем иным, неизбранным народам, язычникам, людям как добрым, так и злым. Христианское откровение представляет Бога как друга людей, который уважает их свободу, никогда не навязывает себя, но приглашает их участвовать в его собственной жизни, в том счастье, которым является он сам.

Итак, брачный пир наполнился возлежавшими, согласившимися принять участие в радости царя, от которого они отнюдь не ожидали такой чести. В своей притче Иисус подчеркивает, что спасение заключается не только в присутствии на брачном пире, а в участии в нем в достойном виде, то есть в брачной светлой одежде. Но и эта вторая часть рассказа содержит горький эпизод изгнанного вон человека, не имевшего брачной одежды, которого бросили в тьму внешнюю. На Востоке каждого гостя встречали с большим почетом. Ему омывали ноги и предлагали чистую одежду перед тем, как проводить в трапезную. Те, кто избегал этого обычая, показывали, что они не принимают оказанного гостеприимства. Брачная одежда была обязательной в таких случаях, потому что она выражала достоинство каждого участника трапезы, равно как позвавшего их хозяина. Ранняя церковь видела в этой одежде также выражение праведности верующего, то есть качество его жизни и намерение его действий. Так в Откровении святого Иоанна Богослова говорится о браке Агнца Божия. «Жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых». Свадебная одежда — это исполнение воли Божьей, личная святость. Это глубокое, искреннее упование на Господа и на Его Слово. Это подлинная вера, которая проявляется в жизни в гармонии с Богом. Не сказал ли Христос, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие, но творящий волю Отца Небесного? Итак, недостаточно веровать в Господа, ибо и бесы веруют и трепещут перед Ним. Поэтому необходимо очистить одеяние своей души, то есть отрешиться от всего скверного, от своей грешной воли, чтобы творить волю Небесного Отца. Грешный человек радуется и гордится одним светлым пятнышком, найденным на своей грязной одежде, тогда как праведный скорбит об одном замеченном пятне на своей белоснежной одежде. Принимая во внимание контекст этой притчи, можно предположить, что одежда является также символом благодарности. В самом деле, на такой величайший дар человек должен ответить с искренней признательностью. Именно об этих честных, благодарных людях, вошедших в Царство Небесное, книга Откровения пишет. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах. Да сподобит нас Господь оказаться в их числе».

вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28-е воскресенье рядового времени. Слово Бога приглашает нас принять участие в свадьбе Агнца, на которую приглашены все, ибо это свадьба любви Бога к человечеству. Приглашение Бога обращено ко всем, но особенно к тем из нас, кто больше всего нуждается в Его причастии. Приглашение Божие, однако, имеет свои достаточно простые требования, а именно быть достойным, быть подготовленным, имея соответствующую духовную и внутреннюю одежду. Это то, что действительно имеет значение для присоединения к тем, кто любит Бога и хочет следовать за Ним по пути милосердия. Евангельская притча приходит нам на помощь, чтобы убедиться, готовы ли мы войти в брачную залу, где Иисус ждет нас, чтобы разделить с нами трапезу. В Евангелии брачный пир может указывать на многие духовные ценности, но он обращает внимание на одну конкретную, а именно на евхаристическую трапезу, в которой мы можем участвовать, если имеем брачную одежду, то есть освящающую благодать. Благодать зарождается в крещении, ее мы укрепляем в себе с течением времени, участвуя в христианской жизни, особенно в приобщении к таинствам Церкви. Образ свадьбы, который Иисус использует, чтобы представить первосвященникам и фарисеям природу своего царства, является символическим. Господь Бог, который является царем в этой притче, устраивает брачный пир для своего Сына, Иисуса Христа, приглашая на него избранных. Но случилось, что никто не пришел. И царь повторяет попытку, но гости, как мы видим, не принимают приглашения. Они расходятся по своим делам, и некоторые даже убивают слуг царя. В конце концов, увидев нежелание приглашенных гостей, царь посылает своих слуг и приглашает на пир всех людей, хороших, плохих, и зал заполняется. Да, вошли многие, достойные и менее достойные. И вот царь, войдя, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал слугам: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных». Да, это суровое решение Господа. Царь исключает из участия в пире царства, который есть пир любви, исключает тех, кто не имеет одежд чистоты, святости, невинности. Это указание на вечное осуждение тех, кто не желает обратиться к Божьей любви. Тот, кто входит в храм не в брачном одеянии, не в одежде близости к Богу, быть крещенным, живущим и воплощающим в себе жизнь веры, надежды и милосердия. Поскольку вечное спасение предназначено для всех, никто ведь заранее не исключен из евхаристического и вечного пира. Но, однако, некоторые или многие исключены, потому что живут не по любви к Богу, проявляя крайний эгоизм, ориентированный на материальные блага, на интересы и на земные утехи. Но мы с вами, последователи Христа, христиане, будем помнить, что смерть будет поглощена навсегда. Господь Бог отрет слезы со всех лиц и устранит всякое осуждение народа своего со всей земли, ибо так говорит Господь. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Десятого октября Святейший Отец назначил генеральным викарием Его Святейшества для Града Ватикан архипресвитером папской базилики Святого Петра в Ватикане и президентом фабрики Святого Петра монсеньора Витторио Франческо Виолу из ордена меньших братьев. Монсеньор Виола стал на всех этих постах преемником кардинала Мауро Гамбетти, которого папа Лев неделю назад перевел на вакантную кафедру архиепархии Кьети и Васта после отставки ее прежнего ординария архиепископа Бруно Форте. Монсеньор Витторио Франческо Виола занимал пост секретаря Департамента богослужения и дисциплины таинств. На его место папа назначил монсеньора Аурелио Гарсия Масиаса, служившего в этом же ведомстве на должности заместителя секретаря.

папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников Священного Синода Греко-Мелькитской Церкви Антиохии, собравшихся для обсуждения жизни своей церкви. Синод, по словам папы, это не только акт церковного управления, но и время общения и епископского служения. Святейший Отец передал приветствие священникам, монашествующим, семинаристам и всем верующим, живущим как на территориях этой церкви, так и в диаспоре по всему миру. Он напомнил, что именно в Антиохии последователи Иисуса Христа впервые назвали христианами. Уже первых христиан отличала милосердная любовь, и сегодня в приходах мелькитов она проявляется в помощи голодным, в образовании, медицинском попечении и утешении страждущих. Благодаря этому церковь становится маяком, светом Христовым, особенно в нынешнее неспокойное время. Лев XIV выразил духовную близость верующим, которые живут в условиях войн, нестабильности, религиозного экстремизма и экономических трудностей. Многие христиане вынуждены покидать родные земли в поисках работы и возможности жить в безопасности, вдали от угроз, а порой и преследований. Папа заверил, что вся католическая церковь разделяет их боль. Вы находитесь в самом сердце церкви, ибо в страданиях стремитесь подражать Иисусу в той кротости, с какой Он искупил мир. У вашей церкви великое призвание быть свидетелями примирения и мира на землях, опустошенных конфликтами. Вы — семена единства на землях, израненных насилием. Это свидетельство поистине делает вас иконами многовековой веры в священных местах нашего спасения. Епископ Рима призвал иерархов поддерживать это свидетельство и хранить единство внутри церковной общины. В византийском обряде первое наставление священнику и диакону перед божественной литургией — примириться со всеми, не держать ни на кого обиды и не питать зла в сердце. Таким образом, само это примирение становится жертвой во Христе и со Христом. «Ваш синод выступает хранителем церковного единства», — подчеркнул Лев XIV и предостерег иерархов от искушения искать власти вместо служения, выгоды вместо прозрачности и честности, личного успеха вместо пастырской заботы. Святой Дух побуждает нас стремиться к единству и молиться о Нем. Оно поможет всем людям осознать, что Христос пребывает посреди нас. Более того, самое красноречивое выражение нашей веры и самое яркое свидетельство о благой вести тем, кто не знает Христа, происходит тогда, когда мы берем свой крест и проявляем любовь в моменты страха, гнева или страданий. Мы, служители церкви, вселяем в верующих большую надежду на Евангелие, когда испытываем самих себя и проявляем взаимную требовательность не только в вопросах управления материальными благами, но и в том, как мы стремимся к примирению. Папа напомнил, что Святейший Престол оказывает поддержку католическому образованию в Сирии, Ливане и Ираке. Благодаря предоставляемым стипендиям молодежь получает возможность учиться, а христианские семьи — необходимую помощь, чтобы оставаться на Ближнем Востоке, сохраняя там христианское присутствие. Лев XIV призвал иерархов воспитывать молодые поколения в христианской надежде и любви ко всем людям, рядом с которыми они живут. Папа заверил иерархов в духовной близости, верил в работу Синода заступничеству Пресвятой Богородицы и призвал на епископов благословение Господне.

сегодняшнее 28-е рядовое воскресенье церковь призывает размышлять о будущей жизни в Царстве Небесном, которую апостол Павел описывает такими словами. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». В сегодняшней притче о брачном пире Господь Иисус предвещает то, что ждет каждого из нас, и предупреждает, что много званных, но мало избранных. Библия предлагает символическое воззрение на эту совершенно новую грядущую жизнь. Как в Ветхом Завете, так и в Новом, брачный пир изображает вечное, окончательное Царствие Божие. Не случайно Иисус часто общался с грешниками и разделял с ними трапезу. Также не случайно, что Он установил таинство Пресвятой Евхаристии во время пасхальной трапезы и после Своего воскресения говорил о Святом Духе, опять же разделяя трапезу со Своими учениками. Ветхозаветный человек усматривал в окончательном Царстве Божьем как бы продолжение настоящего времени, уже исправленного и усовершенствованного. Христианин же, напротив, сознает, что эсхатологический мир коренным образом отличается от мира сего. Не сказал ли Христос, что в будущем мире никто больше не будет жениться или выходить замуж, так что жизнь наша уподобится ангельской? Будущее открывается нам как совершенный дар Божий, предлагаемый как добрым, так и злым. Но не все званные окажутся избранными, потому что далеко не все согласятся принять приглашение на брачный пир, который Господь в Своей благости устроил для всех людей. Иисус, разделяя трапезу с грешниками, которые приглашали Его, на деле показал, какую радость может испытывать человек в общении с братьями и с Богом Отцом, любящим каждого человека. Евхаристическая трапеза является чудесным и благодатным продолжением такой радости, которую верующие уже теперь вкушают в предварении будущей вечной жизни с Богом. И в сегодняшней притче слово Иисуса вполне согласовывается с учением ранней церкви. Господь бросает здесь вызов своим слушателям, то есть первосвященникам и фарисеям, а аллегория, углубленная церковью, служит поучением. Эту притчу можно разделить на две части. В первой из них говорится об инициативе царя, пожелавшего богато отметить брак своего сына. Он дважды посылал своих слуг приглашать званных на брачный пир, подобно тому, как хозяин виноградника сделал в притче о злых виноградарях. Эти царские слуги отождествляются с пророками, посланными Богом к избранному народу, как до, так и после его пленения. Церковь уподобляет этих слуг также миссионерам, посланным к различным народам для возвещения им благой вести. Итак, первыми званными оказались сыны израильского народа, которые, однако, схватили слуг царя, оскорбили и убили их. Эта первая часть завершается трагически. Царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Здесь можно увидеть пророчество Иисуса о разрушении Иерусалима. Во второй части притчи преобладает тема великодушия, проявленная царем ко всем иным, неизбранным народам, язычникам, людям как добрым, так и злым. Христианское откровение представляет Бога как друга людей, который уважает их свободу, никогда не навязывает себя, но приглашает их участвовать в его собственной жизни, в том счастье, которым является он сам.

0: Итак, брачный пир наполнился возлежавшими, согласившимися принять участие в радости царя, от которого они отнюдь не ожидали такой чести. В своей притче Иисус подчеркивает, что спасение заключается не только в присутствии на брачном пире, а в участии в нем в достойном виде, то есть в брачной светлой одежде. Но и эта вторая часть рассказа содержит горький эпизод изгнанного вон человека, не имевшего брачной одежды, которого бросили в тьму внешнюю. На Востоке каждого гостя встречали с большим почетом. Ему омывали ноги и предлагали чистую одежду перед тем, как проводить в трапезную. Те, кто избегал этого обычая, показывали, что они не принимают оказанного гостеприимства. Брачная одежда была обязательной в таких случаях, потому что она выражала достоинство каждого участника трапезы, равно как позвавшего их хозяина. Ранняя церковь видела в этой одежде также выражение праведности верующего, то есть качество его жизни и намерение его действий. Так в Откровении святого Иоанна Богослова говорится о браке Агнца Божия. «Жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых». Свадебная одежда – это исполнение воли Божьей, личная святость. Это глубокое, искреннее упование на Господа и на Его Слово. Это подлинная вера, которая проявляется в жизни в гармонии с Богом. Не сказал ли Христос, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие, но творящий волю Отца Небесного? Итак, недостаточно веровать в Господа, ибо и бесы веруют и трепещут перед Ним. Поэтому необходимо очистить одеяние своей души, то есть отрешиться от всего скверного, от своей грешной воли, чтобы творить волю Небесного Отца. Грешный человек радуется и гордится одним светлым пятнышком, найденным на своей грязной одежде, тогда как праведный скорбит об одном замеченном пятне на своей белоснежной одежде. Принимая во внимание контекст этой притчи, можно предположить, что одежда является также символом благодарности. В самом деле, на такой величайший дар человек должен ответить с искренней признательностью. Именно об этих честных, благодарных людях, вошедших в Царство Небесное, книга Откровения пишет. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах. Да сподобит нас Господь оказаться в их числе».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 октября. Католическая церковь чтит память святого Карла Акутиса. Будущий святой родился 3 мая 1991 года. В детстве, окруженный любовью близких, он научился любить Бога настолько, что был допущен к первому причастию в 7-летнем возрасте. Он был прихожанином миланского прихода Санта Мария Сегрета, учеником отцов-езуитов, преданным живой дружбе с Иисусом и сыновней любови к Деве Марии. Заболев неизлечимой формой лейкемии, он пережил ее как испытание, которое перенес во имя Папы и Церкви. Карл покинул этот мир 12 октября 2006 года в больнице в возрасте 15 лет. 5 июля 2018 года Папа Франциск утвердил обнародование декрета о провозглашении Карла блаженным. Его бренные останки покоились в Ассизи в церкви Санта Мария Маджоре. Папа Франциск процитировал Карла в постсинодальном апостольском увещевании «Христус вивит, Христос жив». В феврале 2020 года одобрил обнародование декрета о чуде, произошедшем благодаря заступничеству Карла. Беатификация состоялась в Ассизи 10 октября 2020 года. Официальная церемония канонизации Карла Акутиса была запланирована в Риме в рамках юбилейного 2025 года католической церкви, в частности, во время юбилея подростков 25-27 апреля 2025 года, где он должен был стать первым святым поколения миллениалов. Однако Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года на пасхальной неделе в возрасте 88 лет. В связи с трауром, периодом вакантного престола «Седе Ваканте» и проведением конклава запланированная канонизация была временно отложена. После завершения конклава и избрания нового папы Льва XIV процесс причисления к лику святых возобновился. Папа Лев XIV издал декрет, определивший новую дату совместной канонизации блаженного Карла Акутиса и блаженного Пьера Джорджо Фроссати. Торжественная церемония состоялась 7 сентября 2025 года в Ватикане. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Амудрю Жан Мариса, епископа-настоятеля Церкви Божьей Матери Лурдской в Санкт-Петербурге. В 30-е годы прошлого века он неоднократно подвергался допросам и обыскам. В августе 1935 года был выслан из Советского Союза. Умер во Франции в Руане 12 октября 1961 года. «Помню о тебе, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 11 декабря Папа обратился с воззванием об Украине и в конце сообщил новость, которая побуждает всех нас усилить молитвы о здравии Святейшего Отца. Война в многострадальной Украине продолжает быть причиной страданий также и далеко за пределами ее границ, прежде всего в бедных странах, где многие люди зависят от импорта злаков. Обращаюсь с настоятельным призывом к конфликтующим сторонам сделать возможной безопасную перевозку зерна по Черному морю. Насущный хлеб миллионов людей не может быть заложником войны. Завершая встречу с верующими, папа сообщил, что недавно во время медицинского обследования у него было выявлено ограниченное узловое образование в легком. Локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи считают целесообразным провести операцию. «Поэтому, следуя их рекомендациям, — сказал папа, — я решил прооперироваться и его удалить. Операция уже запланирована на ближайшие дни. Спасибо вам за духовную близость, и я полагаюсь на вашу молитву.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва с иерархами всего мира по случаю 10-й годовщины Аморис Летиции. Одной из тем, затронутых во время встречи, были семьи в сложных ситуациях. Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Сионко Давид поделился пасторским опытом работы с дисфункциональными семьями, подчеркнув, что нередко мы их относим к этой категории лишь потому, что ничего о них не знаем. На самом деле они могут быть отмечены историями усталости, отчаяния, зависимостей. Хрупкость многих семей не определяется только личным выбором. Семейная жизнь может быть разрушена бедностью, миграцией, насилием, зависимостью, тюремным заключением, несправедливостью, нестабильной работой. В епархии Калукан, где несет служение иерарх, миссионеры решили сами отправиться к семьям и вступить с ними в диалог. Разделенные страдания создали узы, а узы положили начало взаимной поддержке. Взаимопомощь постепенно преобразилась в общину. Прежде чем составлять какие-то программы, миссионеры посетили дома, узнали имена людей, выслушали их истории. Это и стало отправной точкой для евангелизации семей. Вместо того, чтобы недоумевать, почему они не приходят в церковь, нужно спросить себя, готова ли церковь сама отправиться к ним. Хрупкая семья нуждается в чем-то большем, чем простой пастырский совет. Она нуждается в общине, которая способна помочь нести бремя, ставшее для нее непосильным, убежден кардинал. Церковь не может ждать, что люди придут к ней. Нужно идти туда, где люди живут, где борются, страдают и надеются. И тогда мы увидим, что Христос уже нас там ждет. На обсуждениях прозвучал доклад американского религиоведа Джули Хенлон Рубио из Йельского университета. Она констатировала, что в 2026 году брак и семья стали уязвимыми по-новому. Во всем мире наблюдается тенденция отказываться от вступления в брак. Хотя растет число людей, заключающих брак в преклонном возрасте, сокращается число браков в целом. Если в 1980 году в США всего 6% людей до 40 никогда не вступали в брак, то сегодня эта цифра выросла до 25%, а в церкви венчается четверть всех, кто создает семью. Если в 70-м году в США было совершено более 400 тысяч браков, то в 22-м их было менее 100 тысяч, несмотря на рост общего числа католиков. Одновременно сократилось число рождений и крещений. Рубио считает, что все эти данные свидетельствуют о глобальном переходе от институционального брака, выстроенного вокруг хозяйства и воспитания детей, к браку как компании, сосредоточенному на любви. Поэтому сегодняшние браки более насыщены взаимностью и удовлетворенностью, но они также более амбициозны, менее плодородны и более уязвимы. Почему же многие решают не жениться и не выходить замуж, не рожать детей? На этот счет существует множество теорий. Вот одна из них. Когда любовь в браке главная, сложнее найти подходящего партнера. Для многих неимоверно тяжело найти правильного человека, родственную душу. Кроме того, женщины иногда отвергают брак из-за того, что видят вокруг – семьи, разрушенные неверностью и домашним насилием. Есть еще одна причина. Брак требует значительных жертв, поэтому число разводов не уменьшается. По мнению Рубио, в массовой культуре популярен образ супругов, которые смотрят друг на друга. Однако супружеская чета призвана смотреть вперед. Церковь может предложить воодушевляющую картину брака, как союза, направленного на возрастание в любви и в справедливости, который не требует совершенства. Если молодые пары будут окружены христианами разнообразных призваний, которые проходят свой путь ученичества, то когда они решат вступить в брак, мы сможем принять их на пороге с раскрытыми объятиями и объяснить, что их призвание требовательно и незаменимо, а также заверить, что они не одиноки.
2: Вера.
5: Вера.
2: Вера.
5: Духовная.
2: Церковь.
5: Церковь.
2: Церковь.
5: Духовная. Мораль.
2: Мораль.
5: Мораль.
2: Мораль.
3: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, возможно ли восстановление полного общения между католиками и православными.

0: summi pontificis Romani episcopi, atque universalis patris, me minerit Dominus Deus in regno suo, nunc et semper, ed in saecula saeculorum.
1: Во время Тайной Вечери Иисус возносил молитву. «Отче святый, соблюди их во имя Мое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И далее. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Обратим внимание на эту последнюю фразу «да уверует мир». Нам все больше приходится констатировать, что мир с таким трудом приходит к вере во Христа, также и потому, что видит перед собой повсеместно не единую церковь, а церкви, которые не находятся друг с другом в общении. Давайте обратимся к документам Второго Ватиканского собора, который в декрете об экуменизме назвал основные цели экуменического движения. Способствовать восстановлению единства всех христиан – одна из первостепенных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь. Хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа. Все они исповедуют себя учениками Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился и сам Христос. Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу проповеди Евангелия всему творению. Конец цитаты из соборного декрета об экуменизме «Унитатис Рединтеграцию». Каким же образом возможно достичь единства между православными и католиками? Чтобы хотя бы немного приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно прежде всего помнить, что если католическая церковь как таковая едина и помимо своего главы Христа имеет видимого главу Папу, и даже те разделения, которые поныне наблюдаются внутри нее, не ставят под сомнение необходимость этого авторитета, то православные церкви не имеют единого главу, а представляют собой совокупность автокефальных, а на самом деле акефальных, то есть лишенных единого главы, церквей. Каждую возглавляет отдельный предстоятель. При этом между самими этими церквами единство может быть нарушено или вообще разрушено, о чем свидетельствуют взаимные отлучения, за примерами которых не надо идти далеко и вглубь веков. Поэтому любая экуменическая деятельность католической церкви направлена не на православных как таковых, а на каждую отдельную автокефальную церковь. И отношения с ними приобретают разные формы, разновидности и уровни общения. Католическая церковь осознает безошибочность своего учительства, по крайней мере, в некоторых его проявлениях, в то время как православные верующие не утверждают такого принципа, и хотя они осознают свою веру как правую, отсюда самоназвание, и как безошибочную, учительство церквей значительно разнится между собой, иногда до такой степени, что одна церковь не признает даже таинство крещения, совершенного в другой. Мы веруем, что единение христиан наступит, когда они будут отвечать критерию, предложенному Иисусом Христом, сказавшим «Истина сделает вас свободными». Только глубинное познание истины не отвергающее того, во что люди веруют веками, но восполняющее его недостаточность, может привести к подлинному единству. Конкретные пути и способы осуществления этого ведомы одному лишь Богу. Поэтому всегда неизменен принцип: чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы сближаемся между собой. В прошлом имели место способы единения, которые сегодня учительство Церкви не считает допустимыми, такие как уния, происходившая несколько раз во втором тысячелетии, то есть массовое вхождение православных в полное общение католической Церкви при сохранении литургических обрядов и дисциплины, которая по мере осуществления единения с апостольским престолом восполнялась в соответствии с приведенными выше словами Христа об освобождающей истине. Уния положила начало поместным церквам восточных обрядов. Они являются неотъемлемой частью католической церкви и величайшим богатством, которое все верующие призваны оберегать и продвигать. А какие пути и способы осуществления полного общения подскажет в будущем Святой Дух, который ведет к полному познанию истины, мы не можем сказать, и в настоящий момент не можем себе даже этого вообразить. Но мы убеждены, то, что невозможно для человека, для Бога возможно. Поэтому наша надежда на полное единство не угасает, и мы продолжаем об этом непрестанно молиться и делать все от нас зависящее, чтобы этот день наступил, дабы уверовал мир.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: преданным живой дружбе с Иисусом и сыновней любови к Деве Марии. Заболев неизлечимой формой лейкемии, он пережил ее как испытание, которое перенес во имя Папы и Церкви. Карл покинул этот мир 12 октября 2006 года в больнице в возрасте 15 лет. 5 июля 2018 года Папа Франциск утвердил обнародование декрета о провозглашении Карла блаженным. Его бренные останки покоились в Ассизи в церкви Санта Мария Маджоре. Папа Франциск процитировал Карла в постсинодальном апостольском увещевании «Христус вивит, Христос жив». В феврале 2020 года одобрил обнародование декрета о чуде, произошедшем благодаря заступничеству Карла. Беатификация состоялась в Ассизи 10 октября 2020 года. Официальная церемония канонизации Карла Акутиса была запланирована в Риме в рамках юбилейного 2025 года Католической Церкви. В частности, во время юбилея подростков 25-27 апреля 2025 года, где он должен был стать первым святым поколения миллениалов. Однако Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года на пасхальной неделе в возрасте 88 лет в связи с трауром, периодом вакантного престола, седе ваканте и проведением конклава запланированная канонизация была временно отложена. После завершения конклава и избрания нового папы Льва XIV процесс причисления к лику святых возобновился. Папа Лев XIV издал декрет, определивший новую дату совместной канонизации блаженного Карла Акутиса и блаженного Пьера Джорджо Фроссати. Торжественная церемония состоялась 7 сентября 2025 года в Ватикане. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Амудрю Жан-Мариса, епископа-настоятеля Церкви Божьей Матери Лурдской в Санкт-Петербурге. В 30-е годы прошлого века он неоднократно подвергался допросам и обыскам. В августе 1935 года был выслан из Советского Союза. Умер во Франции в Руане 12 октября 1961 года. «Помню о Тебе, Господи!»
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 11 декабря Папа обратился с воззванием об Украине и в конце сообщил новость, которая побуждает всех нас усилить молитвы о здравии Святейшего Отца. «Война в многострадальной Украине продолжает быть причиной страданий также и далеко за пределами ее границ». Прежде всего в бедных странах, где многие люди зависят от импорта злаков. Обращаюсь с настоятельным призывом к конфликтующим сторонам сделать возможной безопасную перевозку зерна по Черному морю. Насущный хлеб миллионов людей не может быть заложником войны. Завершая встречу с верующими, папа сообщил, что недавно во время медицинского обследования у него было выявлено ограниченное узловое образование в легком. Локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи считают целесообразным провести операцию. «Поэтому, следуя их рекомендациям, — сказал папа, — я решил прооперироваться и его удалить. Операция уже запланирована на ближайшие дни. Спасибо вам за духовную близость, и я полагаюсь на вашу молитву».
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва с иерархами всего мира по случаю 10-й годовщины Аморис Летиции. Одной из тем, затронутых во время встречи, были семьи в сложных ситуациях. Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Сионко Давид поделился пастырским опытом работы с дисфункциональными семьями, подчеркнув, что нередко

0: близко, мы их относим к этой категории лишь потому, что ничего о них не знаем. На самом деле они могут быть отмечены историями усталости, отчаяния, зависимостей. Хрупкость многих семей не определяется только личным выбором. Семейная жизнь может быть разрушена бедностью, миграцией, насилием, зависимостью, тюремным заключением, несправедливостью, нестабильной работой. В епархии Калукан, где несет служение иерарх, миссионеры решили сами отправиться к семьям и вступить с ними в диалог. Разделенные страдания создали узы, а узы положили начало взаимной поддержке. Взаимопомощь постепенно преобразилась в общину. Прежде чем составлять какие-то программы, миссионеры посетили дома, узнали имена людей, выслушали их истории. Это и стало отправной точкой для евангелизации семей. Вместо того, чтобы недоумевать, почему они не приходят в церковь, нужно спросить себя, готова ли церковь сама отправиться к ним. Хрупкая семья нуждается в чем-то большем, чем простой пастырский совет. Она нуждается в общине, которая способна помочь нести бремя, ставшее для нее непосильным, убежден кардинал. Церковь не может ждать, что люди придут к ней. Нужно идти туда, где люди живут, где борются, страдают и надеются. И тогда мы увидим, что Христос уже нас там ждет. На обсуждениях прозвучал доклад американского религиоведа Джули Хенлон Рубио из Йельского университета. Она констатировала, что в 2026 году брак и семья стали уязвимыми по-новому. Во всем мире наблюдается тенденция отказываться от вступления в брак. Хотя растет число людей, заключающих брак в преклонном возрасте, сокращается число браков в целом. Если в 1980 году в США всего 6% людей до 40 никогда не вступали в брак, то сегодня эта цифра выросла до 25%, а в церкви венчается четверть всех, кто создает семью. Если в 70-м году в США было совершено более 400 тысяч браков, то в 22-м их было менее 100 тысяч, несмотря на рост общего числа католиков. Одновременно сократилось число рождений и крещений. Рубио считает, что все эти данные свидетельствуют о глобальном переходе от институционального брака, выстроенного вокруг хозяйства и воспитания детей, к браку как компании, сосредоточенному на любви. Поэтому сегодняшние браки более насыщены взаимностью и удовлетворенностью, но они также более амбициозны, менее плодородны и более уязвимы. Почему же многие решают не жениться и не выходить замуж, не рожать детей? На этот счет существует множество теорий. Вот одна из них. Когда любовь в браке главная, сложнее найти подходящего партнера. Для многих неимоверно тяжело найти правильного человека, родственную душу. Кроме того, женщины иногда отвергают брак из-за того, что видят вокруг – семьи, разрушенные неверностью и домашним насилием. Есть еще одна причина. Брак требует значительных жертв, поэтому число разводов не уменьшается. По мнению Рубио, в массовой культуре популярен образ супругов, которые смотрят друг на друга. Однако супружеская чета призвана смотреть вперед. Церковь может предложить воодушевляющую картину брака, как союза, направленного на возрастание в любви и в справедливости, который не требует совершенства. Если молодые пары будут окружены христианами разнообразных призваний, которые проходят свой путь ученичества, то когда они решат вступить в брак, мы сможем принять их на пороге с раскрытыми объятиями и объяснить, что их призвание требовательно и незаменимо, а также заверить, что они не одиноки.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Церковь. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы.
5: Трудные вопросы.
4: Вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, возможно ли восстановление полного общения между католиками и православными.

0: summi pontificis Romani episcopi, atque universalis patris, me minerit Dominus Deus in regno suo, nunc et semper, ed in saecula saeculorum.
1: Во время Тайной вечери Иисус возносил молитву: «Отче святый, соблюди их во имя Мое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И далее: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Обратим внимание на эту последнюю фразу: «Да уверует мир». Нам все больше приходится констатировать, что мир с таким трудом приходит к вере во Христа, также и потому, что видит перед собой повсеместно не единую церковь, а церкви, которые не находятся друг с другом в общении. Давайте обратимся к документам Второго Ватиканского собора, который в декрете об экуменизме назвал основные цели экуменического движения: способствовать восстановлению единства всех христиан – одна из первостепенных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь. Хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа, все они исповедуют себя учениками Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился и сам Христос. Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу проповеди Евангелия всему творению. Конец цитаты из соборного декрета об экуменизме «Унитатис Рединтеграцию». Каким же образом возможно достичь единства между православными и католиками? Чтобы хотя бы немного приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно прежде всего помнить, что если католическая церковь как таковая едина и помимо своего главы Христа имеет видимого главу Папу, и даже те разделения, которые поныне наблюдаются внутри нее, не ставят под сомнение необходимость этого авторитета, то православные церкви не имеют единого главу, а представляют собой совокупность автокефальных, а на самом деле акефальных, то есть лишенных единого главы, церквей. Каждую возглавляет отдельный предстоятель. При этом между самими этими церквами единство может быть нарушено или вообще разрушено, о чем свидетельствуют взаимные отлучения, за примерами которых не надо идти далеко и вглубь веков. Поэтому любая экуменическая деятельность католической церкви направлена не на православных как таковых, а на каждую отдельную автокефальную церковь. И отношения с ними приобретают разные формы, разновидности и уровни общения. Католическая церковь осознает безошибочность своего учительства, по крайней мере, в некоторых его проявлениях, в то время как православные верующие не утверждают такого принципа, и хотя они осознают свою веру как правую, отсюда самоназвание, и как безошибочную, учительство церквей значительно разнится между собой, иногда до такой степени, что одна церковь не признает даже таинство крещения, совершенного в другой. Мы веруем, что единение христиан наступит, когда они будут отвечать критерию, предложенному Иисусом Христом, сказавшим: «Истина сделает вас свободными». Только глубинное познание истины не отвергающее того, во что люди веруют веками, но восполняющее его недостаточность, может привести к подлинному единству. Конкретные пути и способы осуществления этого ведомы одному лишь Богу. Поэтому всегда неизменен принцип: чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы сближаемся между собой. В прошлом имели место способы единения, которые сегодня учительство Церкви не считает допустимыми, такие как уния, происходившая несколько раз во втором тысячелетии, то есть массовое вхождение православных в полное общение католической Церкви при сохранении литургических обрядов и дисциплины, которая по мере осуществления единения с апостольским престолом восполнялась в соответствии с приведенными выше словами Христа об освобождающей истине. Уния положила начало поместным церквам восточных обрядов. Они являются неотъемлемой частью католической церкви и величайшим богатством, которое все верующие призваны оберегать и продвигать. А какие пути и способы осуществления полного общения подскажет в будущем Святой Дух, который ведет к полному познанию истины, мы не можем сказать, и в настоящий момент не можем себе даже этого вообразить. Но мы убеждены, то, что невозможно для человека, для Бога возможно. Поэтому наша надежда на полное единство не угасает, и мы продолжаем об этом непрестанно молиться и делать все от нас зависящее, чтобы этот день наступил, дабы уверовал мир.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 октября католическая церковь чтит память святого Карла Акутиса. Будущий святой родился 3 мая 1991 года. В детстве, окруженный любовью близких, он научился любить Бога настолько, что был допущен к первому причастию в 7-летнем возрасте. Он был прихожанином миланского прихода Санта Мария Сегрета, учеником отцов-езуитов, преданным живой дружбе с Иисусом и сыновней любови к Деве Марии. Заболев неизлечимой формой лейкемии, он пережил ее как испытание, которое перенес во имя Папы и Церкви. Карл покинул этот мир 12 октября 2006 года в больнице в возрасте 15 лет. 5 июля 2018 года Папа Франциск утвердил обнародование декрета о провозглашении Карла блаженным. Его бренные останки покоились в Ассизи в церкви Санта Мария Маджоре. Папа Франциск процитировал Карла в постсинодальном апостольском увещевании «Христус вивит, Христос жив». В феврале 2020 года одобрил обнародование декрета о чуде, произошедшем благодаря заступничеству Карла. Беатификация состоялась в Ассизи 10 октября 2020 года. Официальная церемония канонизации Карла Акутиса была запланирована в Риме в рамках юбилейного 2025 года католической церкви. В частности, во время юбилея подростков 25-27 апреля 2025 года, где он должен был стать первым святым поколения миллениалов. Однако Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года на пасхальной неделе в возрасте 88 лет. В связи с трауром, периодом вакантного престола «Седе Ваканте» и проведением конклава запланированная канонизация была временно отложена. После завершения конклава и избрания нового папы Льва XIV процесс причисления к лику святых возобновился. Папа Лев XIV издал декрет, определивший новую дату совместной канонизации блаженного Карла Акутиса и блаженного Пьера Джорджо Фроссати. Торжественная церемония состоялась 7 сентября 2025 года в Ватикане. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Амудрю Жан Мариса, епископа-настоятеля Церкви Божьей Матери Лурдской в Санкт-Петербурге. В 30-е годы прошлого века он неоднократно подвергался допросам и обыскам. В августе 1935 года был выслан из Советского Союза. Умер во Франции в Руане 12 октября 1961 года. «Помню о Тебе, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 11 декабря Папа обратился с воззванием об Украине и в конце сообщил новость, которая побуждает всех нас усилить молитвы о здравии Святейшего Отца. «Война в многострадальной Украине продолжает быть причиной страданий также и далеко за пределами ее границ». Прежде всего в бедных странах, где многие люди зависят от импорта злаков. Обращаюсь с настоятельным призывом к конфликтующим сторонам сделать возможной безопасную перевозку зерна по Черному морю. Насущный хлеб миллионов людей не может быть заложником войны. Завершая встречу с верующими, папа сообщил, что недавно во время медицинского обследования у него было выявлено ограниченное узловое образование в легком. Локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи считают целесообразным провести операцию. «Поэтому, следуя их рекомендациям, — сказал папа, — я решил прооперироваться и его удалить. Операция уже запланирована на ближайшие дни. Спасибо вам за духовную близость, и я полагаюсь на вашу молитву.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва с иерархами всего мира по случаю 10-й годовщины Аморис Летиции. Одной из тем, затронутых во время встречи, были семьи в сложных ситуациях. Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Сионко Давид поделился пастырским опытом работы с дисфункциональными семьями, подчеркнув, что нередко мы их относим к этой категории лишь потому, что ничего о них не знаем. На самом деле они могут быть отмечены историями усталости, отчаяния, зависимостей. Хрупкость многих семей не определяется только личным выбором. Семейная жизнь может быть разрушена бедностью, миграцией, насилием, зависимостью, тюремным заключением, несправедливостью, нестабильной работой. В епархии Калукан, где несет служение иерарх, миссионеры решили сами отправиться к семьям и вступить с ними в диалог. Разделенные страдания создали узы, а узы положили начало взаимной поддержке. Взаимопомощь постепенно преобразилась в общину. Прежде чем составлять какие-то программы, миссионеры посетили дома, узнали имена людей, выслушали их истории. Это и стало отправной точкой для евангелизации семей. Вместо того, чтобы недоумевать, почему они не приходят в церковь, нужно спросить себя, готова ли церковь сама отправиться к ним. Хрупкая семья нуждается в чем-то большем, чем простой пастырский совет. Она нуждается в общине, которая способна помочь нести бремя, ставшее для нее непосильным, убежден кардинал. Церковь не может ждать, что люди придут к ней. Нужно идти туда, где люди живут, где борются, страдают и надеются. И тогда мы увидим, что Христос уже нас там ждет. На обсуждениях прозвучал доклад американского религиоведа Джули Хенлон Рубио из Йельского университета. Она констатировала, что в 2026 году брак и семья стали уязвимыми по-новому. Во всем мире наблюдается тенденция отказываться от вступления в брак. Хотя растет число людей, заключающих брак в преклонном возрасте, сокращается число браков в целом. Если в 1980 году в США всего 6% людей до 40 никогда не вступали в брак, то сегодня эта цифра выросла до 25%, а в церкви венчается четверть всех, кто создает семью. Если в 70-м году в США было совершено более 400 тысяч браков, то в 22-м их было менее 100 тысяч, несмотря на рост общего числа католиков. Одновременно сократилось число рождений и крещений. Рубио считает, что все эти данные свидетельствуют о глобальном переходе от институционального брака, выстроенного вокруг хозяйства и воспитания детей, к браку как компании, сосредоточенному на любви. Поэтому сегодняшние браки более насыщены взаимностью и удовлетворенностью, но они также более амбициозны, менее плодородны и более уязвимы. Почему же многие решают не жениться и не выходить замуж, не рожать детей? На этот счет существует множество теорий. Вот одна из них. Когда любовь в браке главная, сложнее найти подходящего партнера. Для многих неимоверно тяжело найти правильного человека, родственную душу. Кроме того, женщины иногда отвергают брак из-за того, что видят вокруг – семьи, разрушенные неверностью и домашним насилием. Есть еще одна причина. Брак требует значительных жертв, поэтому число разводов не уменьшается. По мнению Рубио, в массовой культуре популярен образ супругов, которые смотрят друг на друга. Однако супружеская чета призвана смотреть вперед. Церковь может предложить воодушевляющую картину брака, как союза, направленного на возрастание в любви и в справедливости, который не требует совершенства. Если молодые пары будут окружены христианами разнообразных призваний, которые проходят свой путь ученичества, то когда они решат вступить в брак, мы сможем принять их на пороге с раскрытыми объятиями и объяснить, что их призвание требовательно и незаменимо, а также заверить, что они не одиноки.
2: Вера.
5: Вера.
2: Вера.
5: Духовная
2: церковь.
5: Церковь.
2: Церковь.
5: Церковь.
2: Церковь.
5: Духовная.
2: Церковь.
5: Мораль.
2: Мораль.
5: Мораль.
2: Мораль.
3: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, возможно ли восстановление полного общения между католиками и православными.

0: summi pontificis Romani episcopi, atque universalis patris, me minerit Dominus Deus in regno suo, nunc et semper, ed in saecula saeculorum.
1: Во время Тайной Вечери Иисус возносил молитву. «Отче святый, соблюди их во имя Мое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И далее. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Обратим внимание на эту последнюю фразу «да уверует мир». Нам все больше приходится констатировать, что мир с таким трудом приходит к вере во Христа, также и потому, что видит перед собой повсеместно не единую церковь, а церкви, которые не находятся друг с другом в общении. Давайте обратимся к документам Второго Ватиканского собора, который в декрете об экуменизме назвал основные цели экуменического движения. Способствовать восстановлению единства всех христиан – одна из первостепенных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь. Хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа. Все они исповедуют себя учениками Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился и сам Христос. Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу проповеди Евангелия всему творению. Конец цитаты из соборного декрета об экуменизме «Унитатис Рединтеграцию». Каким же образом возможно достичь единства между православными и католиками? Чтобы хотя бы немного приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно прежде всего помнить, что если католическая церковь как таковая едина и помимо своего главы Христа имеет видимого главу Папу, и даже те разделения, которые поныне наблюдаются внутри нее, не ставят под сомнение необходимость этого авторитета, то православные церкви не имеют единого главу, а представляют собой совокупность автокефальных, а на самом деле акефальных, то есть лишенных единого главы, церквей. Каждую возглавляет отдельный предстоятель. При этом между самими этими церквами единство может быть нарушено или вообще разрушено, о чем свидетельствуют взаимные отлучения, за примерами которых не надо идти далеко и вглубь веков. Поэтому любая экуменическая деятельность католической церкви направлена не на православных как таковых, а на каждую отдельную автокефальную церковь. И отношения с ними приобретают разные формы, разновидности и уровни общения. Католическая церковь осознает безошибочность своего учительства, по крайней мере, в некоторых его проявлениях, в то время как православные верующие не утверждают такого принципа, и хотя они осознают свою веру как правую, отсюда самоназвание, и как безошибочную, учительство церквей значительно разнится между собой, иногда до такой степени, что одна церковь не признает даже таинство крещения, совершенного в другой. Мы веруем, что единение христиан наступит, когда они будут отвечать критерию, предложенному Иисусом Христом, сказавшим «Истина сделает вас свободными». Только глубинное познание истины не отвергающее того, во что люди веруют веками, но восполняющее его недостаточность, может привести к подлинному единству. Конкретные пути и способы осуществления этого ведомы одному лишь Богу. Поэтому всегда неизменен принцип: чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы сближаемся между собой. В прошлом имели место способы единения, которые сегодня учительство Церкви не считает допустимыми, такие как уния, происходившая несколько раз во втором тысячелетии, то есть массовое вхождение православных в полное общение католической Церкви при сохранении литургических обрядов и дисциплины, которая по мере осуществления единения с апостольским престолом восполнялась в соответствии с приведенными выше словами Христа об освобождающей истине. Уния положила начало поместным церквам восточных обрядов. Они являются неотъемлемой частью католической церкви и величайшим богатством, которое все верующие призваны оберегать и продвигать. А какие пути и способы осуществления полного общения подскажет в будущем Святой Дух, который ведет к полному познанию истины, мы не можем сказать, и в настоящий момент не можем себе даже этого вообразить. Но мы убеждены, то, что невозможно для человека, для Бога возможно. Поэтому наша надежда на полное единство не угасает, и мы продолжаем об этом непрестанно молиться и делать все от нас зависящее, чтобы этот день наступил, дабы уверовал мир.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.